письме мне важке. Бываете ли еш много година? Ваша игра на мало, маленькая фина. Бывает.